Ханьюккут тунгасуромигитти кулдертусарсаулертиллугут CBC укиортартуум наалаутингагу тамаанга экарунни оқартиуйунга тоби утак леси анавеапиу ининганиилауккаллунга уллумеқитеққуутаулерто June 5th

0: орсортууми пиффаллиажүрэгингарнит тусақарвеқарниалэрми каттауллаани пилеруннэрсиянэрүккеққаукаккуннуналингинне канаиппаллиаммага тусаалуурми лаву
1: қоянаққоп уангамиамаглуққа аглуққунгитни лаулаа унма уваатиллаттаақани лаулаа углуми хилэтсиава хилэтсиава оқаттэлэртуалуугалуататба кихианиктаунне хулихико мат тахам нэхина хикуэралуарсуни таанаиммат тайма таавунга хули эқаллиақаттартут аттиано иқаллиарасуартут таавунга оқаттаққорлертуали хули таавунга итқахумалуалуи нангиарнарсилуалуулертиллуголо тайма наиттуали тамаани тамаанилу тайма аулаугалуартиллуго улаққералуқтулералуқ нунгуиангитсут нунабудуклуанило таама ангатааннаалиунгиннарту тамаани кувеасуваартиккииннартуали нуққангатиккингитсуали таапкуалу таама ханалуттау таапкуат нуққарувеқаруерлути хули имертарвит исуарсилаалууппангитсуалу умат имертартуллу таапкуа хули таама наиттуалуи таапкунингалу иматтауманахуақаттартут илай куапангмилло ниуруннгмилло таапкуаттау таама имаертауинналерлутик таама наиттууммат таама илайтигут таапкунингат иматтаутсяаққоруэрлутиглу таанаиттуалуммат таама ли таапкунинга пукагилиунгалуник ани аппутини таапкунингат илайтигут тиччауи луби тайшумани атоқаттартабинеққа аторсугу тиччауи луби таҳаққа атулеқаптико таннайттуулугу тасба таймалуктаатамаани қанориттоқарқалаангитсуалану таққаанеқаттуннуи амауннааралуттайпсаани митсу ааулангубиалерто улапқи илунилатқаани апуттианналуути иллугуули ниуннуанга копинексиннуаралуарними матаима кикорсималуугала канориттуэртормаарна канориттуэлэртортаа аима наиттуму пақаттартуалуммат тахаманилу эқаллиартартут уни иаттуалуули миюн таттаунгалу тахеқум таппику таа кран хинаани ингилерэлу пиқараалуулерту таунани хикуптиглингани нунаффинааниула хикумми лути тауннераалуи хулихулиарума лути утаққилораалуули мигут хикуэққаллианингани таанаинниалералуарево тахамна хинаа иманналуулертуугалаар таунна хулихико уммат таунну ингилерамалуалоқаттарту хули ава муктартуалуи тайкунгалуттау уммивекуттаулуми иттоқарлуунниттай иппасаани иппасаанниттаатамаа тикиппаллиалуугали илай таунани иттуксаав нусқангиммариккү таанаилиортуали тамаани таапкуаллоқиммакуулу таапкуа тамаани итту улапқиккагаоралуксутиглу таама наулералуктитаулути нериккагаоралуксутиглу таанаи иппақилаоқаттарту увангаорнигу тигиангиммариккама таапкунга таанаиккү таанаилиумалуали тамаани тамаана аанниартоқаммақаққунгитсуала канориттоқаммариннитсуала кихиани мунахиллу аюрнарлутик таанаиттуалоқаттулерту исиглибаллиалуалуугами таймана татэхимаиннаққоорсуни таймана мунахеқоби саанаиқаттарпаани тааппуалуттуар тамааниттау иммарлуктоқарвинми талбани илисқоерлукту тааппуат талбаниттау камагилаувиммииттут камагилаувиу канориннгитсяақпатту илай аниумагаангами аникитаувақсути таанаилиорами қуянартут ниверуннуллуни хумтуинна аникитауқаттарту аниумагаангата қуянарту илами иннитау исумалуугалиналунангитсут талоруани ингаахималуллу ахиа нингаахималуқарту тоқпалуксуни тамаанит тамаанитту тоқармилуттау татқарниттоқаралуарилуни тайма анайттуулу таҳаппуат испаксаанииппаа тайману таартаарту қаһааннаамо хапкуат инуукнаасиуну таартаарпаллиалу матта тайма анайттуннуули иннутахамани канориттоқаққууммариннитто талбаулу канориммариттоалуми пиарсаулу қангитто таймалу ангаюллерпаариақ тамааниттоо канорингиттоо маана сули кануингиттиарто наамага хиартаалуттоо таима тапкуангуллақу таима тайккуа кихиани авамуктартуалуугали тамаунга тикиттартуугали тикиттаруэрторпалуссулеқкут канукиақ кингилуккуттаа таимана талорлуанулу хамунгулу инниақаттарту таима таиманаитту хулиугалла таанаиттуалуугалла мисхули тапкуа таймалу таапкуа тамаани пилеривалиалу тааккуалду тамаанина мина ханалуулаарсэкку тааккуа айппай тамаани илути тааккуалуттаа таима хилламиксяану илингалуттаа таима таима таппааниттаа иглулиорпаллиа иннаа илути таанаиттуулу оксоктуум иглу таталлутиммарилэкку тамаани иглусами ни аюрсарту тааккуалунууппаллиа аммата нунами тамаунгарпаллиалуллу иглоқаруяксутиллу таимана иглу иллиулаксутик ханалуллуни тааккуа иглоқаруяппаллиалу тиккаимана иглуксами утаққигалуарсут иглу иллиортуалуулату тамаани инугиакту паналуссуули имма таннаиттуалуи таималуккаа иппаксаани натсирахуартувини иттаор таима таунунга маорсортувини тааккуа натсиртоқаортуалуугалуа тааккуа кихаани иннуттарилаулунни амаауалаулунни тааккуа нат акилорилаути илуиттуартаралуаткат қапсиммериикка малерунгитуатсиартугалуартунга таима наитту тааккуа ка инернимаринг акилумит туханни нама туханнихиннартсаривера иле оқаутаоқаттартуале пиварти иле наалаутикку оқамматаоқаттаммата илейтукиннатсиахаттангимас тайккуаллу улеққиартораттартуалугали нэққалаоралаамигами агиттаарсиппаартуа кайма ауллартутта иппаксаани ауллартоқарта илуттаарсиартуалаартуга хуммумарик тухаттукихиккианниаппи таанайттуу тамаани тааппаллутта кайма ангутиксалериттаа тамаани кайма иглуат канориниарпакиа исуарсигиартауниартарпалуттоқ налукитсуули матаимна таанааниартуксаагу ахианик иглоқарвиксами иумаксарсиорниартуксаагу каниттукку тамаанилуккаа кайма таапкуат таттаунга тахермуттоор кайма эқалуксиориарсималут илай кайма анаилутик топерпарми инутат кайма анаилихима алутик пису таанааттуги талва аулаули имма уунаитсу имма канорингитсу канорингитсуали топерсимагалуарсут кихиани укиукку иглу иллиорту илай наглиннақаттартут топерпарму татпаунга иглу иглоқараюарсути таима аннаамина таима ана иглулиоқсиманалуақаттартут талва таапку игума аннарту таима анаиттуали тамаани иглугиссартуалу улутиглу таималу тахапку аханаликиллиортуалу мататтау тахапкуат иглулерилискуллу таапку аханаликиллиортуалу умататалбууна хибеярахиарсугиллу туарнақаттангитсуалу мататаанаиттуалу матаналунарто налунартуали иглугиссамууллу киақанориттук киақаулиманнаммарин илутиллу туарсаатсиаммарин илутиллу иммата хибеярахиарсугит налунараттартуалули мататахапкуа амихуалуи таима анаиттут тайма имэртарбисаппинна исуарсагаулугилаулугалуа исуарсиаассаалу хули туарнангитсоқ канориммагиассаа хули туарсаунгимма имэртарту тахапкуа уннуангалу уллуалу имэртаума нагаалэрту тайма анаиттумут тахапкуалли илэй атоққуориқаттарсути имэртаути тайма анаилеқаттартуалуммата таанаиттуут хули укиор тайма тулаартуарқаттартарси тахапкуат иммаллу таанаиммата хули тайма анаиттууммата илайтигулли тайма тиксами таппикаангатиитторуерсу тало таапкуалло тиитторлуанги илутигу илайтахулли атуммалу таапкуат уволулли атува тоқарку илаана атулеқаттарптигу пуканник кинарсутик унгахибиаттуми аниуттақаттарсу татаима анаиттауакка тайма анаилеқаттаммата huli tähän apotekkiä, mä en tyksy tähän, kun ilutuningi huli apotina lusriitat paanilu tähän oppaningani apotina lusriit pukakirjunga ritsiava olla tiklutat paanilu madu ima. Sä paun ingilalla ulavalla omata kuului tähän kuata näyttöäli. Tähän kuului tohani tuku teimä halika huokne alu tuksa omiluttaa tähän suminga apotekkiä, niin tuksu ulavalla omata apotekkiä paljaan ulkaroa luulla tai nahtuvalla. Ja hän on saanut hän on saanut Piti tavallaan, eli ennäköisyys kaksuttamaan työhtävä luokka, kaksi maailmaa ja seita ilinjärvimmin pienittyt. Työhti jäämiset, jotka ilähyli. Ennäköisyys kaksi maailmaa, jotka oka hyödyllä. Ennäköisyys kaksuttamaan ilinjärvimmin. Tämä näyttö oli. Ja ne on ihan tavallaan, että sinut kyllä tämä näyttää, kun on tai kalau ilinjak tu ilangi angit rasa malak tu kalau ilangi uli angit rasa mangi mata ilinjak tu ada buah mitu uli ilangi angit rasa mangi mata ilai angit rasa malak tu kalau tapi mana elak kalau belak paluk tu ada kodik sakau apa pada sini ada iskau malak angit tu ina kaya kau Mikä ruoilla tämän tapkuninga pika puteima lu tapkuat naalak tu tämän mikä kuvausti patkat sumituinna opinna hetjalet kanoit tuhangilu nilo nangi anak tapkua kun näistä tämän minuit sumituinna tu edes kuve aligi tuomen kuin nakohi tämä naalak tikkuakin nämä ilaini pyvissä katsiin, mä ilaini teko hattakoja, pitä kujakto hattakoja, mä tarvonan nalun aktoraalo. Nalaksu tämä on missä kuvaavut, opin ahat järjät, ilipsilöpto, teemme naamma kuhittau, seipiisiettis, kuin jakko hittau, umlu katsiin ahat järjät, kuin ennämi, nalaksu tämä on missä kuvaavut, teemme.

Ун нуксаккут наалак туситсаак самин CBC укеоқтар тумин. Умлуми Thursday тилгу June 25. Таманя катигинаа тепсива Robert's Cup Week.